Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio. Love Radio.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Heard about you. You heard about me. Yeah. Back at you. Bad girl.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Реклама. Качественная керамическая плитка с сантехникой и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Подъем твоего настроения.
1: Самое доброе утро.
0: В эфире Love Radio.
2: I see the hurting deep within your eyes. I just

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
3: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
2: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.

я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Жареные вкусные семечки Джим.
6: Знаем, любим, мы едим.
7: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
3: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве 10 часов.
1: Лав радио.

0: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
1: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
0: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
2: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
3: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло «Golden Rich». «Golden Rich» – жизнь раскрывается в ощущениях.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Для тех, кто просыпается красиво.
1: Love Radio.
2: И долго искал других, но все без ответа. И даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. Плюс.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на Wildberries.ru.

0: сами придумали новый аттракцион для туристов. Это гуси, терапия. Ничего не подозревающего человека. Погодите, это не добровольная была функция. Его просто кладут на землю, засыпают зерном, а на него слетаются птицы.
1: Мне вообще послышалось пощипывание гусей.
0: Людям дают пощипать гусей.
1: Да. Какой ужас.
0: Это очень тоже терапевтический процесс, да. И потом себе уезжаешь домой с новой подушкой.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: с платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: 12 дня в столице. Всем привет. Love
1: News. Ипотека для семей с одним ребенком может стать дороже. Назван самый модный цвет лета. Меня зовут Галя Ростова. И это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В случае привязки ставки по семейной ипотеке к количеству детей, разница в ежемесячном платеже между парой с одним и тремя детьми при одинаковом чеке покупки составит 2 раза. По словам экспертов, людям придется либо жестко снижать требования к площади и локации квартиры, либо полностью откладывать сделку до рождения второго ребенка. Часть заемщиков будет вынуждена отказаться от покупки или занять выжидательную позицию из-за неспособности вносить платеж. Для семей с одним ребенком доступность жилья резко снизится, для семей с двумя детьми останется на стабильном среднем уровне, а для многодетных заметно вырастет. Официальное решение о повышении ставок власти должны озвучить до 1 июля. Звезда мини-сериала «В поисках любви» Лили Джеймс отметится в ленте под названием «Сезоны». В центре сюжета молодая пара, которая покупает ранчо, но выясняет, что земля проклята. Древние духи заставляют местных жителей проводить жуткие ритуалы со сменой времен года. Дата выхода ужастиков пока не уточняется. Редакторы издания Who What Wear назвали самый модный цвет лета – это зеленый. Он пришел на замену сливочно-желтому. Оттенок зеленого яблока придает образом энергию, а аутфиты одновременно выглядят стильно и непринужденно. Обозреватели рекомендуют сочетать зеленый топ с классическими джинсами или элегантной юбкой длины миди. Также можно присмотреться к платьям или брюкам изо льна, атласным платьям с кружевом и купальникам в зеленых оттенках. В зоопарке Китая ищут аниматора. За 100 тысяч рублей в месяц в переводе на наши деньги нужно ходить в костюме медведя, рычать на гостей, пугать их и уходить в спячку прямо во время работы. Еще больше новостей, а также другой интересной и актуальной информации найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Галя Ростова.
0: Мне кажется, мы сами своего рода медведи, особенно за 100 тысяч рублей в месяц в переводе на наши деньги, можем ходить в спячку когда угодно, ну и, конечно же, под хорошую музыку лучше это делать. Али Фарбен, Рен Миллер, Body Talk, бодрим, просыпаемся.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Леди Гага, Deutsche Runway, здесь в эфире Love Radio. Красивая и очень такая бодрящая работа для всех, кто еще не успел проснуться или проснулся, но не хочет включаться в жизнь. Давайте включаться вместе, выходные впереди, в самом разгаре, кстати говоря, уже этот уикенд. Движемся вперед.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Продолжаем слушать хорошую музыку. Кому нужно, заряжать кофе, эспрессо. Лично я уже на нем сижу как минут 15-20, попиваю себе. И хороший плейлист тебе включаю. Меня зовут Макс Фабиан. Кто не знает, привет всем. И давайте вместе дальше пойдем в эти выходные. Эпилог от Димы Билана, Анны Асти до конца часа.
2: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза...
0: Чуть раньше здесь Stateside, Pink Panthers, Зара Ларсон. И совсем скоро Кетсай, Габриэла. Слушай Love Radio, здесь звучат саундтреки настоящей любви.
3: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: все, что ты любишь,
1: на одной волне. Love Radio.

0: Недавно стало известно, что все американские клены в Москве вырубят и постепенно их будут заменять на деревья, свойственные средней полосе России. Почему клены? Когда вокруг огромное количество тополей. Клены просто обычные, красивые листики. Тополя-то как-то мы будем с ними что-то делать. Все в пуху, студия в пуху.
1: И ни одного пухососа на улице.
0: И просыхковоза тоже не завезли. Это все нейростевые генерации, нет ничего такого в Москве.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Реклама.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло «Golden Rich». «Golden Rich». Жизнь раскрывается в ощущениях.
4: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Bad Memories от Медузы и Джеймса Картера, а также Ли Дью и Fast Boy здесь в эфире Love Radio. Большой звездный танцевальный коллаб 12.50 по столичному.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а дальше с тобой через 10 минут отправимся изучать новинки мировой музыкальной индустрии в проект Fresh Time. Мы подготовили для тебя свежий плейлист, который еще по большей части не звучал в нашем эфире, так что будет что зашазамить, будет что добавить к себе в избранное. Обещаю тебе интересный час, так что обязательно будь с нами. Ну а до конца этого музыкального отрезка Дима Билан и Анна Асти вместе с нами с атмосферной работой Эпилог, а также Тиесто, Чарли XCX, Hot in It.
2: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в «Альфа-банке» и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
10: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
11: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
12: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
13: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
13: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
13: Категория 12+.
15: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Час дня в Москве. Огромный салют всем, кто следит за новинками мировой музыкальной индустрии. Эта неделя была очень богата на хорошие релизы. Мы их послушали и составили свежий плейлист, который призван обновить твое избранное. Так что шазам на старт, дело громче и погнали.
1: Fresh Time. Яркие релизы, актуальная информация о новинках музыкальной индустрии и топовых вирусных треках. Это твой час. Fresh Time.
0: Ведь так и есть, это твой час, это Fresh Time. Меня зовут Макс Фабиан, присоединяйся. Напомню всем, кто только что подключился, мы сегодня будем изучать новинки мировой музыкальной индустрии. Треков будет много, посетим с тобой стриминговые площадки Европы, узнаем, какие работы вышли там, вернемся в Россию и покажем тебе достойных твоего внимания фрешменов, наших отечественных, а также узнаем, какие треки завирусились в социальных сетях, именно на них снимают большинство, точнее не большинство, а большое количество вертикального контента. Так что прямо сейчас мы начнем с масштабного международного танцевального сингла румынского диджея DJ Gozhi, записанного при участии американской суперзвезды Джейсона Деруло и бразильской поп-исполнительницы Melody. Gozhi выпустил сольную инструментальную версию Мичика в марте этого года, и вот за 2 месяца трек набрал более 30 миллионов прослушиваний и породил масштабный такой танцевальный тренд в TikTok. И вот в виде колоссальный успех этой мелодии к проекту подключился Джейсон Деруло, который добавил свой фирменный вокал. Третьей участницей стала южная бразильская звезда Melody. Ну и прямо сейчас этот афрохит в твоих динамиках.
1: Fresh Time.

Настоящая энергия в треке Energy, Latavi Max и Bia, а также FIFA Sound. Мощный танцевальный, конечно, поп-сингл. Latavi Max здесь, рэпер Bia и поддержка музыкальной платформы FIFA Sound. Трек вышел официально 5 июня 2026 года в поддержку проходящего чемпионата мира по футболу. И, кстати говоря, трек стал одним из саундтреков чемпионата мира. Ну а мы движемся с тобой дальше. Будет невероятно красивый трек, который так и называется «Невероятно». Душевный сингл российского хитмейкера, рэпера и саунд-продюсера Андрея Звонкова. Эта новинка представляет собой романтичную историю о силе чувств, которая моментально погружает слушателя в атмосферу летнего тепла. Давай заценим.

8901. Вот что значит название трека Серябкины и Димы Уриха. Да, дерзкий совместный поп-сингл. 8901, не 8901, а именно 8901. Коллаборация мгновенно привлекла внимание прессы и индустрии, принеся артистам победу на светской премии Voice Influence Awards 2026 года. Ну а мы же с тобой, в свою очередь, дальше отправляемся на западные европейские стриминги, чтобы узнать, какие треки стали популярными релизами на этой неделе. Ну и сходу к новому синглу Invisible обратимся. Это мощный танцевальный трек ирландской диджей-сенсации Джейзи, Ясмин Грин ее зовут, и британского пионера бейс-хауса Крис Лоренцо. Трек стал лид-синглом в поддержку официального анонсированного дебютного полноформатного альбома Peace and Patience, релиз которого назначен на 23 октября 2026 года.

Далее на очереди Is It Love. Это чувственный поп-R&B сингл южноафриканской суперзвезды Тайлы. Песня стала открывающим треком и четвертым официальным синглом в поддержку ее долгожданного второго студийника под названием A-Pop.

0: Ну и напоследок в этой компании Mad Big World, вдохновляющий и энергичный поп-сингл американской исполнительницы Терриан. Певица поет о том, что в этом безумном большом мире у нее есть радость, которую невозможно украсть, и свет, помогающий двигаться дальше. Именно эти новинки вскоре могут стать...
1: Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и Аллею Дружбы.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

My Life в эфире Love Radio. Это стильный кантри-поп американского певца и мультиинструменталиста Бенсона Буна. Релиз состоялся прямо в день 24-летия музыканта. Ну а песня стала его первым новым материалом в 2026 году после триумфального успеха пластинка American Heart. Ну и дальше мы с тобой отправляемся послушать работу раз и навсегда. Это глубокий инди-поп сингл дуэта Мальбек и Сюзанна. Трек стал третьей совместной работой артистов с начала года, подтвердив их полноценное творческое и личное воссоединение в 2026.

Мальбек и Сюзанна. Ну, конечно же, мы радуемся их творческому и личному воссоединению. Движемся дальше к фрешманам, которые действительно заслуживают твоего внимания. Эти ребят не так давно начали заниматься музыкой, а кто-то, может быть, и давно, но успехом они раньше не обладали, а вот сегодня достойны того, чтобы занять места на лучших фестивалях и летних площадках России. Первой в этом списке будет свежая работа «Не такой, как все». Это чувственный поп-сингл российской певицы Динары. Трек раскрывает тему сильной любви, которая кардинально меняет привычную реальность и заставляет поверить в

сразу после. Трек «Don't You» — это меланхоличный сольный хип-хоп-сингл российского рэп-исполнителя Брайня. Официально выпущенный 19 июня 26 года. И трек посвящен глубокой личной рефлексии о прошлых отношениях и чувствах.

И в финале этой тройки «Поцеловать» — чувственный электронный сингл, записанный дуэтом исполнителей Flory и Love Rave. Сингл идеально дополнил летние танцевальные плейлисты и зафиксировал продуктивное продолжение года для Love Rave после его весеннего мини-альбома под названием «Снова».

эти имена вскоре могут стать хедлайнерами на фестивалях и концертных площадках в России. Ты слушаешь Love Radio, это проект Fresh Time. Вернемся через пару минут.

Bodies and Ready. Это глубокий личный инди-рок-сингл американского исполнителя Somber, официально выпущенный 25 июня этого года на крупном мировом лейбле Warner Records. Трек стал лид-синглом в поддержку его ожидаемого второго студийника с предполагаемым названием Don't Read This Journal. Don't Read This Journal. Ну а дальше мы движемся. У нас Ин впереди с треком Маринита, зажигательный летний сингл румынской поп-дивы и королевы европейских танцполов Инны. Новинка мгновенно закрепила за артисткой статус одного из главных поставщиков жарких клубных треков для летнего сезона 2026 года. И давай заценим, что же нам приготовила Инна.

Under the Rhythm. Это супер динамичный поп-сингл американского певца и вокалиста группы Queen Адама Ламберта. Но вся аранжировка здесь выстроена, конечно же, вокруг сильного, безупречного и широкого вокального диапазона Ламберта. Ну и, конечно же, известной мировой мелодии. Мы же отправляемся с тобой дальше к очередной подборке тех треков, на которые снимают максимум вертикального контента, а значит, эти треки загрузились в сети. И первым в этой компании будет сингл «На ручке», ностальгический поп-трек легендарной российской группы «Руки вверх». Ну и по словам самого Сергея Жукова, эта песня создавалась специально для тех, кто соскучился по фирменному классическому звучанию «Руки вверх» конца 90-х, начала 2000-х.

Продвигаемся дальше. Loco La Vida. Яркий танцевальный сингл российского поп-исполнителя Holiday Boy. Музыкант, известный своим драматичным поп-рок звучанием, в этот раз представил летний, пропитанный южной энергетикой трек с явным латиноамериканским характером.

Ну и напоследок тебя ждут филлеры. Это экспериментальный и эмоциональный поп-рок сингл российского рэпера Soda Love. Релиз зафиксировал уверенный уход артиста от привычного трэп-звучания в сторону живого гитарного инди-рока и глубокой лирики.

0: Группа «Зверя» мне напомнила звучание этого трека. Ну, вот такие вот новинки сегодня в топе в социальных сетях. И с тобой Love Radio, проект Fresh Time. Оставайся с нами.
1: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
7: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет».
10: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4L» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4L». Этим летом все точно сложится.
11: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Бам или Read My Lips, взрывной двуязычный танцевальный сингл поп-королевы Мадонны и колумбийской суперзвезды реггетона Фит. Трек стал главным сюрпризом расширенного издания официального музыкального сборника Official FIFA World Cup 2026 года, приуроченного к чемпионату мира по футболу в Северной Америке. Ну а мы с тобой подошли к последнему треку нашего сегодняшнего проекта. Называется он «Мы». Трек называется «Мы». Глубокий, метаморфичный, метафоричный, я бы даже сказал. Инди-поп сингл группы Айова. Трек сильно, кстати говоря, выделяется на фоне привычных танцевальных бенгеров коллектива, представляя собой интимную сказочную поп-новеллу. Далее же мы в новом часе уже продолжим с твоими любимыми хитами, а проект Fresh Time уходит наполняться свежестью до следующей субботы. Я же Макс Фабиан, остаюсь с тобой, погнали дальше, а прямо сейчас Айова, мы.

часа дня в Москве. Весь предыдущий час мы с тобой наполнялись свежаком в музыкальной индустрии, свой плейлист обновляли, но прямо сейчас суперхиты. И только Teddy Swims, Mr. No Needle на старте часа, дальше Флорайда, Good Feeling. Я Макс Фабиан, тоже с тобой.

0: Свежая работа «Happy End» от Сергея Лазарева и Полины Гагариной здесь на волнах Love Radio. В Москве ровно 14.19. Движемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Самые яркие часы этих выходных, наверное, только впереди, поэтому давай к ним готовиться, заряжаться и бодриться. «Forever» от Ibn до конца этого часа. Витражи от елки.
2: Эти витражи легкануть и тонуть.
0: И затем скоро Jet Plane от Rehab, ICGP Кувера. Целов радио, здесь звучат саундтреки твоей любви.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Латвии придумали новый аттракцион для туристов. Это гуси, терапия. Ничего не подозревающего человека. Погодите, это не добровольная была функция. Его просто кладут на землю, засыпают зерном, а на него слетаются птицы.
1: Мне вообще послышалось пощипывание гусей.
0: Людям дают пощипать гусей.
1: Да. Какой ужас.
0: Это очень тоже терапевтический процесс, да. И потом себе уезжаешь домой с новой подушкой.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
4: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Groove в ремиксе Дэйва Ода и Черри Радио Лару. Прямо сейчас в эфире Love Radio, 14.50 в Москве. Отправляемся, завершая час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ближайшие 10 минут вместе с нами Ибон Forever, его новая работа. Ну и в финале часа Bruno Mars, Just The Way You Are. На новые 60 минут принесут тебе новые саундтреки. Конечно же, любви.
2: Реклама.

0: Говорят, 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ozon.ru/16+.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сама». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

3 часа дня в Москве. Продолжаем с тобой наслаждаться выходными. Суббота в самом разгаре. Наш плейлист тоже подожжет твое настроение. Ариана Гранде, Hey That I Made You Love. И прямо сейчас дальше Хьюи, Ультранейт, Moving to the Sun и Jonas Brothers, Carol G X.

0: Smooth Operator, это хорошо звучит. Мод, конечно, мастер глагола. Но по Индии их чего тоже не отстают. Их Шаде, нашумевшие Шаде, здесь в эфире Love Radio, 15.19 в Москве.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Мы с тобой продолжаем плавно двигаться, плавно, но уверенно двигаться по этому уикенду. До конца часа Биби Рекса с новинкой One Day. Чуть раньше The Fleur, этот Уви Лустромая. И совсем скоро Боб Синклар, Eyes I Can't Wait. Это Love Radio, здесь звучат саундтреки твоей любви.

трек «Ла-ла-ла» от Natty Boy, Сэм Смит. Ну, а я хочу тебе напомнить, что мы кайфуем не только от нашего плейлиста, но еще смотрим интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Рассказываю, что это. Это такая специальная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с телевизора своего или же пройти по нашей ссылке в группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, например, сообщение о знакомствах также попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что обязательно включаем Муз-ТВ по четвергам в 16.00 и получаю удовольствие. Категория 16+. Ну а впереди у нас Алефарвен, Рен Миллер, Body Talk. Будет Туви Луи, Стромае с новинкой De Fleur.

0: А ты говоришь, а я тебе говорю, все-таки любовь, она не слепая, наверное, все-таки святая. Кост ла коста, а ты говоришь здесь в эфире Love Radio. В Москве 15:49, завершаем час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Постепенно делаем это. Ava Max, Don't Click Play. До конца этого часа будет Bieber X с новинкой One Day. И в самом финале Justin Bieber и Ludacris с легендарным треком Baby.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Москве 16. Не забывай, что возможности не случаются, мы их создаем сами. Об этом можно подумать, но ближе к понедельнику пока что получаем удовольствие. Здесь в эфире Love Radio. Прямо сейчас Кельвин Харрис, Джей-Зи, Сатисфай. Далее Егор Крид, Артикасти.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Радио Джейсон Дерула здесь же вместе с ним и Мелоди. Очень красивая работа Мичико, совместочка. Ну а дальше мы отправляемся в поисках саундтреков твоей любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Они точно будут. До конца этого часа нам попадется классная работа от Рейн и Чит Коулз в Лум. Такое летнее настроение. Чуть раньше Ларина и Зидла. Совсем скоро «Медуза», Генри Кама Майл, «Don't Wanna Go Home». Долав Радио, саундтреки твоей любви здесь навсегда.
2: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Недавно стало известно, что все американские клёны в Москве вырубят и постепенно их будут заменять на деревья, свойственные средней полосе России. Почему клёны? Когда вокруг огромное количество тополей. Клёны просто обычные, красивые листики. Тополя-то как-то мы будем с ними что-то делать. Все в пуху, студия в пуху.
1: И ни одного пухососа на улице.
0: И просыхковоза тоже не завезли. Это все нерастевые генерации, нет ничего такого в Москве.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Рейн и Работа Блум, очень солнечная, яркая, конечно же, летняя. Тем временем в Москве 16:51, отправляемся завершать час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В ближайшие 9-10 минут также будут летними и яркими, музыкальными, танцевальными. Никита и Мария Зайцева появятся вместе с Фурсом и его версией на трек «Все слова о любви». Ну и в финале часа Бритни Спирс, легенда мировой музыки с треком «Toxic».
2: Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
6: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк — лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
8: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: 5 вечера в столице.
1: Love News.
2: Мошенники обманывают безработных россиян. Названы самые бюджетные города нашей страны для экскурсионного отдыха. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники звонят россиянам, которые недавно уволились, убеждают в наличии невыплаченных компенсаций от бывшего работодателя и просят назвать код от портала госуслуги для перевода денег. Еще одна цель злоумышленников – напугать информацией о взломе аккаунта и предложить направить капитал на безопасный счет. Россиянам объяснили, что делать при ошибочном переводе денег на чужой номер телефона. Так, по словам экспертов, гарантий нет, но необходимо действовать максимально быстро, сохранить чек, квитанцию или электронное уведомление, которые подтвердят совершенный платеж. Далее нужно обратиться в службу поддержки оператора связи или в организацию, через которую прошла оплата. В некоторых случаях возврат может потребовать согласия владельца номера, на который ошибочно поступили деньги. Столица, Питер и Нижний Новгород – самые бюджетные города нашей страны по стоимости проживания в июле среди популярных экскурсионных направлений. В среднем ночь в отеле категории 4 звезды обойдется в 8 500 рублей. Кевин Бейкон отметится в роли экзорциста в ленте под названием «Призыватель». В центре сюжета священник, которого приглашают в охраняемый дом для защиты свидетелей. Однако неведомые силы оказываются страшнее обычного демона. Съемки ужастиков начнутся осенью, дата выхода фильма не уточняется. В Японии начали выдавать дипломы ниндзя. Чтобы получить документ, необходимо сдать письменный тест по истории и традициям невидимых шпионов, показать мастерство метания звезд с заточенными краями сюрикенов, а также продемонстрировать свой правильный костюм ниндзя. Еще больше новостей, а также другой интересной и актуальной информации найдешь в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова.
0: Ну что, открываем вечерний прайм-тайм по столичному крутым плейлистом. На старте часа Волан Рокс, Very Go, Зирт, Газ чуть позже. И далее Bruno Mars, I Just Might. Я Макс Фабиан, здесь с тобой. Love, love.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Действительно гипнотизирует эта работа, в ней столько эмоций. 17:19, тем временем столица, вечер только приходит к нам, и, конечно же, мы встречаем его очень даже хорошим плейлистом.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Хороший он вдвойне, потому что до конца этого часа шикарная новинка от Адама Ламберта нас ждет. Не пропусти ее, Under the Rhythm. Чуть раньше здесь Дэри Свим с мистером Non It All. И совсем скоро Дракула от Тейм Импалы и Дженни. Слушай Love Radio и лови саундтреки настоящей любви.
2: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
5: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло «Golden Rich». «Golden Rich». Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Здесь в эфире Love Radio. Очень красивая работа, 17:49 в столице. Дальше больше классных треков и саундтреков, конечно же, твоей любви. Но пока что финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И он, кстати, тоже будет ярким, так что обязательно оставайся с нами, и в этом убедишься сам. Клава Кока покинула чат. Через пару минут будет Адам Ламберт и его новинка шикарнейшая, просто по звучанию Under the Rhythm, Дэвид Гетта и Мари Коэль Рэй, Baby Don't Hurt Me. И финал часа за Димой Биланом, нашим героем и треком «Держи».
2: Реклама.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

9 вечера, столица. Ну что, мы с тобой продолжаем наслаждаться выходными этим вечером. Прямо сейчас Алекс Уоррен, Fever Dream, потом послушаем Too Below How Long, ну и, конечно же, будет новинка Dati Take Me There. Я Макс Фабиан, слушаю с тобой.

0: Мальта качают наш субботний вечер здесь в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Дальше этот самый вечер будет еще танцевальнее, ярче, музыкальнее. В этом я тебя абсолютно хочу убедить и гарантирую тебе крутую погоду музыкальную до конца этого часа от Хьюгели Солто Джамайкан ждем. Чуть раньше здесь Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. И совсем скоро Hey That I Made You Love Me, это Ариана Гранде. Слушай, Love Radio, лови саундтреки любви и не забывай мечтать.
2: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте.

0: Паркетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: сами придумали новый аттракцион для туристов. Это гуси, терапия. Ничего не подозревающего человека. Погодите, это не добровольная была функция. Его просто кладут на землю, засыпают зерном, а на него слетаются птицы.
1: Мне вообще послышалось пощипывание гусей.
0: Людям дают пощипать гусей.
1: Да. Какой
0: это
1: ужас.
0: Это очень тоже терапевтический процесс, да. И потом себе уезжаешь домой с новой подушкой.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Плюс ему на суточно ровно.
1: 6+.
2: Реклама. Жареные вкусные семечки Джим.
3: Знаем, любим и едим.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Love Radio вместе с нами. Break your heart, твое сердечко разбить, но только для того, чтобы поселить там свою любовь. 18.52, в столице, завершаем час постепенно.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Мы тоже, в свою очередь, любим доставлять тебе хорошие эмоции. Любовь дарим, как только можем. До конца часа вместе с нами этим будет заниматься Бритни Спирс, Overprotected. Ну и завершим эти 60 минут чудом от Ниша.
2: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Москве 7 вечера. Реки знают это точно, спешить некуда. Мы когда-нибудь точно доберемся туда. Я думаю, что мы с тобой добираемся к вечеру, к самому яркому разгару этого уикенда. Альфа Арбен, Рен Миллер. На старте часа Body Talk. Я с тобой еще 60 минут.

0: Инна Моренито здесь в эфире Love Radio. Решила Инна порадовать нас латиноамериканскими танцами. Очень красиво получилось. Не ожидал я от нее такого звука, но тем он и интереснее.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: К слову, в последнее время много шикарных коллабораций выходит, которые ты просто не ожидал, что, в принципе, возможно в этом мире, в этой жизни, а также звучание, которым они обладают. Вот, например, до конца часа очень интересная атмосферная работа «Эпилог» от Димы Билана и Анасты.
2: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза...
0: Ну и совсем скоро послушаем «Sweet Delusion» от Джей Хопа и Мигеля. Love Radio и оставайся на волнах саундтреков твоей любви.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло «Golden Rich». «Golden Rich». Жизнь раскрывается в ощущениях.
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Правды Лав Радио.
1: Недавно стало известно, что все американские клены в Москве вырубят и постепенно их будут заменять на деревья, свойственные средней полосе России. Почему клены? Когда вокруг огромное количество тополей. Клены просто обычные, красивые листики. Тополя-то как-то мы будем с ними что-то делать. Все в пуху, студия в пуху.
2: И ни одного пухососа на улице.
1: И просыхковоза тоже не завезли. Это все нерастевые генерации, нет ничего такого в Москве.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: всему на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
4: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Love Radio.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: 200% драйва в работе «There's nothing holding me back» от Шона Мендеса здесь на волнах Love Radio в 19.50 по столичному. Завершаем постепенно час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и, конечно же, движемся дальше. Самые интересные часы этой субботы начинаются, и они впереди. Через 10 минут в нашем эфире двухчасовой танцевальный препати-микс от нашего бессменного резидента диджея Лайта. Именно он и раскачает твой вечер. Ну и, конечно же, потом будут супер-хиты, супер-новинки и твои любимые саундтреки. Дальше же, в этом часе до его финала Джейсон Дерула «Once You Want Me» будет Дима Билана на Насте «Эпилог». Ну и завершим час треком «Watch Out» от Алекса Гаудина. Я же, Макс Фабиан, тоже прощаюсь с тобой на этом до послезавтра. Услышимся, увидимся сразу после утреннего шоу «Красавцы Лав Радио». Всем крутых выходных. Пока.
2: Реклама. Меньше минуты. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгоду.

Москве 8 вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: сами придумали новый аттракцион для туристов. Это гуси, терапия. Ничего не подозревающего. Ничего не подозревающего человека. Погодите, это не добровольная была функция. Его просто кладут на землю, засыпают зерном, а на него слетаются птицы.
1: Мне вообще послышалось пощипывание гусей.
0: Людям дают пощипать гусей.
1: Да, да, да, да. Какой ужас.
0: Это очень тоже терапевтический процесс, да. И потом себе уезжаешь домой с новой подушкой.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

Москве 9 вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: Недавно стало известно, что все американские клены в Москве вырубят и постепенно их будут заменять на деревья, свойственные средней полосе России. Почему клены? Когда вокруг огромное количество тополей. Клены просто обычные, красивые листики. Тополя-то как-то мы будем с ними что-то делать. Все в пуху, студия в пуху.
1: И ни одного пухососа на улице.
0: И просыхковоза тоже не завезли. Это все нейростевые генерации, нет ничего такого в Москве.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru. We'll be right back.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.